Алтайда ҳаво очиқ, температура 16-дан 32 Селсия градусгача, Чөчөкдө ҳаво очиқ, температура 17-дан 34 Селсия градусгача, Гулжада ҳаво булутлук болуп, кейин азыраак ямгыр яғат, температура 16-дан 30 Селсия градусгача. Бурталада ҳаво булутлук, температура 18-дан 35 Селсия градусгача. Кармайда ҳаво булутлук, температура 24-дан 34 Селсия градусгача. Көйтөндө ава тутук болуп, кийин булутлануду, температура 22-дан 33 Селсия градусгача. Шейханзада ава очук болуп, баазы булутлук болуду, температура 21-дан 35 Селсия градусгача. Санжада азыраак ямгыр ыгып, кийин ава булутлануду, температура 20-дан 35 Селсия градусгача. Кумулда ава булутлук, температура 24-дан 39 Селсия градусгача. Турпанда ава булутлук, температура 30-дан 44 Селсия градусгача. Корлада ҳаво очиқ бўлиб, кейин азроқ ямғур яғди, температура 25-дан 37 Селсия градусгача. Оқсуда азроқ ямғур яғди, температура 18-дан 34 Селсия градусгача. Атушда ҳаво булутлик бўлиб, кейин эчилади, температура 19-дан 33 Селсия градусгача. Қашқарда ҳаво булутлик, температура 18-дан 33 Селсия градусгача. Хотанда азроқ ямғур яғди, температура 19-дан 30 Селсия градусгача. Ҳаво райдан маълумот олатди. Дослашнон билан хайрлик ахшам программамиз ахирлашди. Программамизни яқтурб алган барлык досторимизга рахмат. Мен программа риясатчиси Қадир Яқайсар. Бугунки навбатчи муҳаррир Мурат Қопур. Хайр хош, дослар.